0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: В эфире радио «Классик», вторая часть передачи «И в каждой ноте биение сердца» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухаммеджанова, текст читает Габдул Женосулу.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. Сегодня мы выполняем наше обещание познакомить во второй части передачи «В каждой ноте биение сердца» с крупным сочинением молодого талантливого непревзойденного скрипача, композитора, украсившего своим искусством в качестве солиста Государственной филармонии имени Джамбыла Ашима Унайбекова. Вы могли насладиться его великолепной игрой на скрипке, слушая, как трепетно исполняет он размышления Петра Ильича Чайковского в тандеме с концертмейстером Арманом Клюбергеновым, замечательным пианистом и культурологом. Композиторское творчество Ашима Унайбекова вы смогли оценить, послушав его пьесу «Марш Трулля», творение еще юного Ашима. Конечно же, удивительно, что музыкант, великолепно играющий на скрипке и фортепиано, так талантливо воссоздал музыкальный облик литературного персонажа Станислава Лема, неподражаемого Трулля, используя богатейшие возможности духового квартета. Мы часто говорим «талантливый человек талантлив во всем». В полной и необъятной мере это относится и к личности, и творчеству Ашима Унайбекова. Да, удивительно, как можно, мастерски владея игрой на скрипке, проникнуть в мир звучаний, образов, духовых инструментов и создать для них изумительные по красоте, яркости целый цикл опусов. Если есть идея, замысел, мечта, то я нахожу и средства для воплощения их в реальных творениях. Это одно из убеждений Ашима. Выросший в атмосфере известной фамильной династии, главным творческим родником которого был дедушка Ашима, выдающийся казахский композитор Сыдых Мухаммеджанов, гены ему подарили родители, тоже музыканты. Ашим искал и нашел свой путь. И, как говорили о его дедушке, милостью Божией стал создавать потрясающие по красоте, глубине, загадочности произведения. Больше всего он любил покорять вершины известных и непокоренных гор, плавать во всех озерах волшебного Кокшетавского края. Он любил слушать и слышать загадочный голос деревьев в лесах Кокшетавской земли. Он ощущал себя частью этой прекрасной божественной природы. Ашим, воспринимая себя как часть многоголосой божественной природы, сумел передать это чувство восхищения, единения с природой, дарованное людям в своем сочинении. Это фантазия для квинтета деревянно-духовых инструментов. По размаху, по тематическому богатству, эмоциональной духовной глубине сочинения Ашима Унайбекова музыканты даже назвали симфонией для духовых инструментов. Вы слышали, как стонет мама-перепелка, защищая своих детенышей в лесных кустах и оврагах? Вы слышали, как поет свои осенние грустные песни ветер, гоняя опавшую листву по голой земле? Вы слышали, как то ласково, то сердито шумят морские волны? Вы радовались первым ярким лучам весеннего солнца, дарящего нам тепло и свет. Вы слушали зимними ночами, как могут посылать свою звездную песнь людям тысячи мерцающих в небе звезд. А вы удивлялись, когда израненные людьми деревья и кустарники вновь оживали, наполняя земное пространство своей красотой. И каждый из нас знает, что темная ночь непременно закончится, и все бытие засверкает под лучами солнца. И вот в музыке фантазии Ашима Унайбекова вся непобедимая сила жизни природы передана удивительным волшебными звуками. Давайте послушаем эту необыкновенную фантазию Ашима Унайбекова. Исполняет квинтет Казахского национального университета искусств «Шабыт» в составе Роза Салтыханова, флейта, Жангир Косубаев, гобой, Кенес Дулат, валторна, Татьяна Штагрина, кларнет, Владимир Ардашев, фагот, и он же художественный руководитель.

Вот и наступило время завершения второй части передачи «В каждой ноте биение сердца». Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.

Вы слушали вторую часть передачи «И в каждой ноте биение сердца» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читал Габдул Женусулы, звукорежиссер Анар Рахметуллагызы, редактор Жанаргуль Алиаскарова.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.